0: stop.
1: Oh, я не зносу дронка, дяди голос оп. Сина голова бе пултафела балклоп. Hy gryp haar aan haar linkerboot en hy denk wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy boe blauwe.